0: ostaj. 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказна. Играй всеки ден.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй всякой ден.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя экипа, своя приказ. Играй всякий день.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден, играй.